Esta noche la fiesta. Благодаря на Стоян, фотото Стоян Стоянов, най-добрият фотограф. Марина, Марина, 17.27. Hace mucho tiempo.

0: Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Метроном.